тебе раз. Спочинут в моем лоне. А я ми уплне едно. Чи си млади из Кошиц, чи Гауди в Барце.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания Охель Давид в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташков во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием

0: Принятие поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
1: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астория» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
0: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алоизом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
0: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушниковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
0: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или скорее молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карла Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокорчлером.
0: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушникова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
2: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
0: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
0: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. С 40 лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабовчик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабовчик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу, поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабовчик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 1986 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабовчика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабовчик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабовчик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алойз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сфера интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что
0: я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защите природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественности, что охота и лесное хозяйство – это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатам и так далее. идея. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст. И одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: Мы с этим магазином за этих 26 лет прошли от Шумавы в Татрам все.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть, зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился. Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Наагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
0: Разумеется, в Наагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальдшнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальдшнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. И так мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальдшнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники – настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно – охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауимави люди, а робя наозай виникаются веци.
0: Охотники Охотники и работники лесного хозяйства – удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей – от крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, тысячи тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания Охель Давид в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташков во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. «Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур», заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
0: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здании. Во вторник

0: 31 августа 1926 года в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астория» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии – в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабелчику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабелчику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушниковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Непеле в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или, скорее, молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта. Был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокоршлером.
1: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-х, 50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
4: Чехословацкий звезд, покиал экзистовал, покиал я сум тогда...
0: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
1: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
1: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 1986 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, в соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабалчик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок в 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алойз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленице, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сферой интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что
0: я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защитника природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественность, ответственности, что охота и лесное хозяйство — это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст, и одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим. Я активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания и не нужны в повседневной жизни, человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о тей неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальчнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальчнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. Итак, мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальчнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение и по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники – настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно – охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауймави люди, а робя наозай виникаюце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства – удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей – от крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания Охель Давид в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет

0: поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время, заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташково во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
1: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здздании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астории» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службы регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии – в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера-комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин,

0: этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его шестым членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушиковой, Агнесе Буржиловой и Каролу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурн. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или, скорее, молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокорчлером.
1: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-х-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
0: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы мы, как государство, не разделились в 1993 году.
1: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
1: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 86 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, в соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабаучик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок в 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алойз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
3: Так, ано, отцови говорили, же то е...
0: Моего отца назвали современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сферой интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что когда...
0: Я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защитника природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели.
3: Который уж 26-й рок, тогда тягаме, а снажимся...
0: В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественности, что охота и лесное хозяйство — это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст. И одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: Мы с этим магазином за этих 26 лет прошли от Шумавы в Татрам все.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальдшнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальдшнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. Итак, мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальдшнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение и по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники – настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно – охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауймави люди, а робя наозай виникаюце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства – удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта. rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания «Охель Давид» в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташково во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального

0: Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла 3-е место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать 2-й крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с 3 звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
1: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь 2 раза в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здздании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астория» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей 2-й по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
0: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
0: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушиковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и 2-кратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября.

0: октября во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
1: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
0: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или скорее молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
1: Хотел быть поводне сам, добрым красокорчлером.
0: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
2: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциации. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
0: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
1: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
0: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы. Поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программы. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабовчик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 1986 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабовчика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабовчик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал.
3: Но Адам сейчас, конечно, начал этот урок скакать от четвертого тулупа.
0: Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабовчик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алойз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сферой интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что...
0: Я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защите природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественность, действительности, что охота и лесное хозяйство – это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст. И одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: Мы с этим магазином за этих 26 роков прошли от Шумавы в Татрам все.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаю с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я вела робим с детьми.
0: Я активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру или еловую или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о той неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальчнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальчнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. Итак, мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальчнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение и по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники — настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно — охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауймави люди, а робя наозай виникаюце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства — удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта. rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытиям своего времени и достижениям сельского хозяйства.
1: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
3: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии

0: «Запрет вперед» и был создан еженедельник «Роботницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
1: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программы бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
0: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников.

0: Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
1: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
0: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
1: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре, и ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
0: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии – Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который благодаря уникальному источнику термальной воды предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр «Турчанские теплицы» посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия Интернешнл» Марика Анташева. Турчанские теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанской теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанской теплице был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: А и поэтому там так рад працуем, что там видим тен эффект этой купальной лечбы, а ту спокойность их людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёль.
3: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
2: Не каждая минеральная вода лечива, самозрайме.
3: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
2: Я пью эту воду, потому что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
3: Хогова.
2: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а 1 в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
2: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Фатра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
2: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория Миладу.
1: Я из Жилины, мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской теплицы, говорит мэр Турчанских теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание Дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты rsi-russian-sobaka-stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: При подажме прелесть хладна, несмела, а незабавна, унавена на погляд, а там не хочешь и спать. В рай то стерпеть будем мусеть, а на счастье в зал кто си усла. Си така лен до хвиле, ж зачну чардажа грать.

0: Танцевал сам, а не мало. А со с ночи стало рано. Признавам сам у тебя.
1: Радио Словакай Интернационал. Rund um die Welt, die Slowakei.

0: foto de moje piesne lásky.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. В начале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанской теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Даты, события, люди.
4: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытиям своего времени и достижениям сельского хозяйства.
2: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
4: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
2: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед» и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
4: 1 октября 1940 года.

0: Исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
1: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре и ваши правила.

0: Ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, Twitter или Facebook. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Восьмой тур завершен. Мы продолжаем. Впереди девятый тур.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию девятый тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанске-Теплице. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанске-Теплице. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанской теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия Интернешнл» Марика Анташева. Турчанские теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанской теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанской теплице был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: А и поэтому там так рад працуем, что там видим тен эффект этой купальной лечбы, а ту спокойность их людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёль.
3: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
2: Не каждая минеральная вода лечива, самозрейме.
3: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
1: Я пью эту воду потому, что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
2: Хогова.
1: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а 1 в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
1: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Патра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
1: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория, Миладу.
1: Я из Жилины. Мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской теплицы. Говорит мэр Турчанских теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание Дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты rsi-russian-sobaka-stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: При подажме прелесть хладна, несмела, а незабавна, унавена на погляд, а там не хочешь и спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си услал. Си така лен до хвиле, лишь зачну чардажа грать.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище «Фердинанд Добрый». Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытиям своего времени и достижениям сельского хозяйства.
1: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
3: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
1: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед» и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
3: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз в Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программу бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
1: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов из города Ярославль, Россия. Поздравляем Максима с победой. Вы получите от нас сувениры с символикой словацкого радио.
1: Поздравляю вас, Максим. Те, кто регулярно участвует в нашей викторине, но еще не выиграл, не отчаивайтесь. Кроме сувениров, после каждого тура мы разыгрываем путевки, отдых на 4 дня с питанием и процедурами на словацких курортах, о которых мы рассказывали.
2: Мне остается пожелать всем удачи, участвуйте в 9-м туре. И ваши правильные ответы будут включены в жеребьевку. Ответы присылайте по электронной почте, а также через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: 8-й тур завершен. Мы продолжаем. Впереди 9-й тур.
0: Викторина, Радио Словакия International.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию 9-й тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанские Теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия International» Марика Анташева. Турчанские Теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанской теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии в предоставлении санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанской теплице был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: А и поэтому там так рад працуем, что там видим тен эффект этой купальной лечбы, а ту спокойность их людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёль.
3: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
0: Врач Роберт Фрёлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
2: Не каждая минеральная вода лечива, самозреме.
3: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
2: Я пью эту воду, потому что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
3: Хогова.
2: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а один в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
2: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Патра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
2: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория, Миладу.
1: Я из Жилины. Мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской теплицы. Говорит мэр Турчанских теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание Дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты rsi.podstrochnik.russian@stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Припадаешь мне, прилич хладна, несмела, а незабавна, унавена на погляд, а там не хочешь и спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си усла. Си така лен до хвиле, ж зачну чардаж грать.
5: А раз, два, три!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале в эфир выйдет исторический календарь. Мы расскажем о нашей истории и людях, которые оставили свой след в словацкой культуре. Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в 9-м туре викторины РСИ «Живая вода», которая посвящена знаменитым здравницам Словакии. В 9-м туре мы расскажем о курорте Турчанские теплицы. Перед началом очередного тура мы, как всегда, проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 28 сентября 1830 года в Братиславе состоялась последняя коронация, когда архиепископ Александр Рудной короновал Фердинанда V Габсбурга королем Венгрии. Это ему были адресованы в мае революционного 1848 года требования словацкого народа. В документе к нему обращались как к нашему королю и господину в Вене. Страдавший различными болезнями, император государственных талантов не имел и добровольно отказался от власти в том же 1848 году, в декабре. Он был популярен в Чехии, где провел последние годы жизни и получил прозвище Фердинанд Добрый. Сохранился исторический анекдот, часто приводимый как свидетельство недалекости Фердинанда и нередко не совсем верно интерпретируемый как единственный волевой указ, сделанный им за всю жизнь. Когда придворный повар доложил ему, что не смог приготовить требуемые абрикосовые клёцки, потому что абрикосы были вне сезона, Фердинанд возмущенно воскликнул: «Я император, и я хочу клёцки». Тем не менее, Фердинанд I говорил на 5 языках, играл на 2 музыкальных инструментах, прекрасно рисовал, умел также ездить верхом, фехтовать и стрелять, был открыт науке, новым техническим открытием своего времени и достижением сельского хозяйства.
1: 29 сентября 1919 года родилась Мария Дюричкова, словацкая писательница, переводчик, сценарист и автор литературы для детей и молодежи. На ее книгах выросло несколько поколений словаков. У многих в нашей стране в книжных шкафах найдутся сборники «Дунайская королева», «Братиславские повести» или «Прешпорский колокол». Она училась на педагогическом факультете в Братиславе, но не закончила обучение. Тем не менее, какое-то время работала учителем, затем в 50-е годы шеф-редактором журналов «Дружба» и «Зорничка», затем редактором в издательстве «Младе лето» и шеф-редактором журнала «Солнышко». Первый книжный дебют Дюричковой вышел в 1954 году. Ее творчество было сосредоточено исключительно на произведениях для детей и юношества. В своих работах она запечатлевала жизненный опыт подростков, их эмоциональные столкновения и конфликты, часто использовала школьный сленг, но при этом умело подчеркивала характеры персонажей. Она оставляла грань между реальным и фантастическим размытой, они переплетались между собой. Помимо собственных произведений, Мария Дюричкова составляла сборники и подборки, в которых часто обращалась к народным темам и фольклору. Она также переводила с русского, чешского и немецкого языков.
3: 30 сентября 1938 года в 2:30 по центральноевропейскому времени представителями Германии, Соединенного Королевства, Франции и Италии на конференции в Мюнхене было подписано Мюнхенское соглашение. Мюнхенский договор, согласно которому Чехословакия была вынуждена уступить Германии приграничную территорию, населенную преимущественно немцами, Судетскую область. В мировой политике принятие этого договора стало крупнейшим проявлением политики умиротворения на тот момент и, после аншлюса Австрии, важным шагом в германской внешней политике в преддверии Второй мировой войны.
1: 1 октября 1904 года в Пресбурге, нынешней Братиславе, начал издаваться ежемесячный журнал социал-демократов «Словенские работницкие новины», который выходил до 1909 года, когда объединился с журналом «Напред, вперед», и был создан еженедельник «Работницкие новины», буквально «рабочая газета». Газета получала экономическую и политическую поддержку от чешских социал-демократов в Вене. Редактором газеты был Эммануэл Легоцкий. Критика со стороны словацких социал-демократов в адрес социал-демократической партии Венгрии за неспособность партии поддержать словацкие рабочие газеты привела к расколу партии. В следующем году, в 1905-м, словацкие социал-демократы основали свою собственную партию.
3: 1 октября 1940 года была основана Братиславская торговая высшая школа, первоначально частная, ныне экономический университет в Братиславе. Тем самым это старейший вуз в Словакии, специализирующийся на экономике. За время своего существования университет выпустил более 121 тысячи специалистов. В настоящее время здесь обучается около 7 тысяч студентов. В рамках своей образовательной деятельности экономический университет организует программы бакалавриата, инженерного образования, докторантуры и непрерывного образования в компаниях, а также представляет возможности для проведения научных исследований. Студенты имеют возможность изучать английский, немецкий, французский, испанский, русский и итальянский языки.
1: 2 октября 1909 года родилась еще одна писательница, переводчик и автор литературы для детей и молодежи Маргита Фигули. Она была видной представительницей словацкого натуризма в новеллах и романах. В ее ранних произведениях преобладают темы социальной, географической и периферийной жизни. Позднее также любовь, социальное сострадание и современные социальные проблемы. В качестве тем Фигули использовала элементы легенд, мифов и сказок. Помимо собственных работ, она спорадически переводила с чешского языка, в частности, произведения Карла Чапека. Романы Маргиты Фигули «Вавилон» и «Тройка гнедых» были переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский язык. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу октября, в эфир выходит очередной, но уже предпоследний, 9-й тур нашей познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов.
0: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя. Сегодня мы узнаем имя победителя 8-го тура. Напомним, что 8-й тур был посвящен знаменитому курорту Брусну. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Правильный ответ – 5 источников. Итак, выбираем победителя 8-го тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Мы вносим в розыгрыш только правильные ответы. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я с удовольствием выберу победителя среди множества претендентов. И перед тем, как объявить его или ее имя, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине. Итак, перемешиваем листочки с именами слушателей. Тяну. Победителем становится Максим Забытов.

0: Facebook. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные, имя, фамилию и адрес. И вполне возможно, вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Восьмой тур завершен. Мы продолжаем. Впереди девятый тур.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, предлагаем вашему вниманию девятый тур нашей викторины «Живая вода». Он посвящен курорту Турчанские Теплицы. В новой части нашего конкурса «Живая вода» мы посетим живописный городок в центральной Словакии Турчанские Теплицы. В его центре находится курорт, который, благодаря уникальному источнику термальной воды, предлагает своим гостям процедуры, отдых и развлечения. Современный спа-центр Турчанские Теплицы посетила моя коллега, редактор немецкой секции «Радио Словакия Интернешнл» Марика Анташева. Турчанские Теплицы – один из старейших курортных городов Словакии. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 году. Их благодатное воздействие ощутил на себе венгерский монарх и император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, лечивший здесь подагру в XV веке.

0: Ресторан в отеле «Рояль Палас» и один из источников названы в честь другой выдающейся посетительницы курорта – императрицы Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Королевская история на этом не заканчивается. Каждый посетитель может ощутить на себе процедуры с использованием 24-каратного золота. На курорте Турчанские теплицы предоставляются услуги на самом высоком уровне. Лечебные и оздоровительные процедуры предназначены не только для пожилых пациентов, но и для молодежи. А семьям с детьми можно весело провести время в курортном аквапарке. Менеджер по маркетингу Леся Хогова объясняет, почему для курорта очень важно использовать новейшие технологии.
1: Мы считаемся современным курортом потому, что используем геотермальную энергию для обогрева наших бассейнов, а также для отопления зданий. Все наши крыши покрыты фотоэлектрическими панелями. Мы стараемся использовать все возможные современные технологии предоставления санаторных услуг, а также мы оборудовали зарядные станции для электромобилей. Мы обновили все наши бальнеотерапевтические зоны, и это сделало Турчанские теплицы по-настоящему современным курортом в Словакии.
0: Курорт в Турчанские теплицы был первым и долгое время единственным в Словакии, где лечили урологические заболевания и хронические болезни почек. Уролог Роберт Фрёлих после 10 лет работы в операционной решил специализироваться на послеоперационном уходе за пациентами с хроническими заболеваниями. Работа по выздоровлению пациента после курортного лечения стала для него особой миссией.
2: Я и поэтому там так рад работаю, что там видим тот эффект этой купальной лечбы, а ту спокойность этих людей.
3: Именно поэтому мне так нравится здесь работать. Я вижу результаты санаторного лечения, эффективность СПА-процедур и радость людей. Согласно моим наблюдениям, из 100 человек, проходящих здесь лечение, 99 уходят довольными, что для нас весьма позитивно. Люди уезжают с заметным улучшением физического здоровья, как говорится, приходят с костылями, а уходят без них. У многих людей улучшается также психическое здоровье. К нам обращаются пациенты с онкологическими заболеваниями, например, с раком молочной железы. Но СПА-процедуры вселяют оптимизм и надежду на выздоровление.
0: Курорт Турчанские теплицы рекомендован не только пациентам, страдающим урологическими или онкологическими заболеваниями, но и больным с другими недугами, говорит врач Роберт Фрёль.
3: Поскольку курорт является универсальным термальным комплексом в Словакии, то к нам в Турчанские теплицы приезжают люди с самыми разными диагнозами. Это заболевание

0: Заболевания опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния и широкий спектр неврологических болезней. Сюда также прибывают дети с диагнозом церебральный паралич, пациенты с рассеянным склерозом, полинейропатиями и различными нервно-мышечными заболеваниями.
1: Врач Роберт Фрейлих обращает особое внимание на уникальный состав местной минеральной воды.
2: Не каждая минеральная вода лечива, самозрема.
0: Не всякая минеральная вода обладает лечебными свойствами. Она должна содержать не менее 1000 миллиграммов твердых веществ на литр. В Турчанских теплицах хорошо минерализованная вода. Она содержит 1524 миллиграмма на литр. Это вода, состоящая из гидрокарбоната кальция и магния. Такой состав необходим для составления лечебных питьевых программ для пациентов в зависимости от заболевания. В идеале пациенту следует выпивать от 1 до 2 дл такой минеральной воды 3 раза в день. Главное – не переусердствовать.

0: Турчанской теплице 4 источника питьевой воды. Они называются Жигмунд, Сиси, Колар и Живена. Около источника Живена перед отелем «Рояль Палас» люди по очереди набирают воду в пластиковые бутылки. Никто не наливает воду в стаканы и не пьет сразу. Причину объяснила клиентка этого курорта Вероника.
1: Нужно дать воде остыть. Не пейте ее теплой. Перелейте в бутылку, поставьте на стол, но затем выпейте.
0: На информационном стенде у источника Живена написано, что температура воды составляет от 39 до 44 градусов по Цельсию. Она подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, воспаления предстательной железы и воспаления слизистой оболочки толстой кишки. Посетительница курорта Элла регулярно пьет эту воду уже более 10 лет.
1: Я пью эту воду потому, что она полезна для моего пищеварения. Выделение желчи уменьшилось, и у меня больше нет тех проблем, которые были раньше, когда я просыпалась ночью от изжоги. Теперь все в порядке.
0: Воду для процедур необходимо охладить, прежде чем она соприкоснется с кожей. Вот что говорит менеджер по маркетингу Леся
2: Хогова.
1: У нас есть скрытый бассейн, который стал первым в Словакии, построенным на верхнем этаже. И еще у нас есть 3 бассейна прямо на источниках. Пациенты могут плавать прямо в источнике термальной целебной воды. 2 бассейна находятся в аквапарке, а один в 5-звездочном отеле.
0: Золотой павильон, который примыкает к отелю «Рояль Палас», является архитектурной жемчужиной и памятником культуры.
1: Снаружи он выглядит как часовня, а внутри бьет источник, обладающий невероятной энергией. Здесь царит покой, тепло. Это очень приятная обстановка для отдыха, расслабления и размышлений.
0: Большой бальнеотерапевтический центр расположен на курорте Велка Патра. Он предлагает массажи, обертывания, упражнения, но особенно важны водные процедуры, которые являются основой СПА-программы. Некоторые из них представит Леся Хогова.
1: У нас есть ванны с различными добавками, например, грязи Мертвого моря, торфа. А в последнее время очень популярна пивная ванна. Ее уникальность заключается в том, что клиент принимает ванну с нашей термальной целебной водой, в которую добавлены пивные дрожжи. Таким образом, у клиента возникает ощущение, что он купается в пиве. Эта процедура очень популярна у наших клиентов, особенно среди мужчин. Пивная ванна расслабляет и тело, и душу.
0: Гости курорта имеют возможность гулять в большом парке, который внесен в список национального культурного наследия. Там находится питьевой источник под названием Колар. Через парк протекает река Теплица.

0: парке красивые ухоженные лужайки и кустарниковые деревья. Любители искусства непременно оценят скульптуры из живых деревьев и необычные скамейки. Прогуливаясь мимо фонтана, мы встретили пациентку этого санатория Миладу.
1: Я из Жилины. Мы жили с моими родителями недалеко от этих мест. У меня онкология. Я лечусь и стараюсь не унывать. Гуляю в парке, и это меня успокаивает.
0: Половина парка принадлежит курорту, а другая – городу. Мэрия города активно сотрудничает с курортом Турчанской теплицы, говорит мэр Турчанских теплиц Игорь Гус.
2: Ситуация не всегда была идеальной, но я думаю, что сейчас город развивается. Курорт находится в центре города Турчанские теплицы. Здесь есть рестораны, торговый центр. Пешеходная зона превратилась в своего рода прогулочную зону, где люди знакомятся и общаются. Я верю, что это сотрудничество будет полезным и в будущем. Было бы хорошо, если бы Турчанские теплицы стал хорошим местом не только для гостей курорта, но и для местных жителей. Речь идет о создании различных зон отдыха, парковок.
0: Леся Хогова уточняет, что курорт и мэрия города стараются поддерживать мероприятия друг друга. Например, курорт участвует в лотерее на городских мероприятиях. Город разрешает пользоваться пешеходной зоной в центре во время мероприятий курорта. Программа для местных жителей и гостей дополняется концертами, выставками и развлекательными мероприятиями. Мэр уделяет особое внимание дням города, праздникам урожая в местечке Горно-Турнянск. Менеджер по маркетингу курорта особо выделяет одно мероприятие.
1: Каждый год в мае мы открываем сезон, организуя всемирное ралли автоветеранов на 500 километров. Я никогда не видела столько людей на одном городском мероприятии, как на этом. На всех стоянках припаркованы автомобили-ветераны. В этом году их было 150.
0: Для любителей искусства гости курорта могут посетить галерею Микулаша Галанды, расположенную рядом с парком, или галерею Артура, находящуюся прямо на курорте. Если они захотят познакомиться с окрестностями города, им будут предложены дополнительные экскурсии.
1: Гадерская долина очень популярна. Мы предлагаем прокат электровелосипедов и детских квадроциклов. Клиенты могут взять на прокат велосипеды или квадроциклы и исследовать эту прекрасную долину. Мы также рекомендуем посетить замок Буйницы. Люди его обожают. Я бы сказала, что у нас все близко. В 12 километрах находится географический центр Европы, что также является очень интересной достопримечательностью для тех, кто здесь отдыхает.
0: Недалеко от курорта Турчанские теплицы расположено несколько горнолыжных курортов, с которыми Здравница сотрудничает, предоставляя гостям скидки. Днем они катаются на лыжах, а вечером отдыхают в спа-центре. Любители активного отдыха или более подготовленные туристы могут совершать походы в горы. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Повторяю вопрос. Как называется река, которая протекает через парк курорта Турчанские теплицы? Пишите нам, друзья. За правильные ответы мы разыгрываем интересные призы – сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из вас повезло выиграть главный приз 9-го тура – путевку на двоих в спа-центр Турчанские теплицы. Свои ответы присылайте до конца октября на наш адрес «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Митна 1, ПО Бокс 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Адрес нашей электронной почты RSI подстрочник russian@stvr.sk. Друзья, желаем вам удачи!
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR,
2: Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: При подажме прелесть хладна, несмела, а незабавна. Уравена на погляд, а там не хочешь и спать. Врай то стерпеть будем мусеть, а на счастье взял, кто си усла. Си така лен до хвиле, аж зачну чардажа грать.